0: эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: давим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо.

0: Реклама.
1: Вау, вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
2: Нет, это ювелирная улица Приволжская. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
1: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжская.
3: Ювелирная улица Приволжская.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
1: Ювелирная улица «Приволжска».
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
3: Алло.
2: Ваня. Радио Ваня.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и Пеппи Ваваров. В Костроме открылась четвертая модельная библиотека. В России сократится срок замены электросчетчиков. Тыква 12-летнего российского школьника победила в битве гигантов. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме открылась четвертая модельная библиотека, пишет Кострома Тудей. Она расположилась на базе детской юношеской библиотеки на улице Мясницкой. Для малышей здесь сделали зону с интерактивной песочницей, мягкими игровыми модулями и книжками-игрушками. Подросткам же отвели пространство с новинками литературы и настольными играми. А для взрослых появился интеллект-зал, где будут показывать кино, проводить концерты, мастер-классы, встречи клубов и курсы компьютерной грамотности. Фонд библиотеки пополнили более чем 2000 новых книг. С 1 января следующего года срок замены вышедшего из строя электросчетчика сократится с 6 до 3 месяцев, пишут РИА Новости. Депутаты напомнили, что менять прибор должны не собственники жилья, а гарантирующий поставщик электроэнергии в многоквартирных домах или сетевая организация в частном секторе. Покупать счетчики и оплачивать его установку гражданам не нужно. Кроме того, если энергокомпания нарушит срок и не исправит это после обращения потребителя, к стоимости электроэнергии может применяться понижающий коэффициент. 12-летний школьник из Иркутской области вырастил тыкву-гиганта и победил на фестивале «Битва гигантов», пишет Лента.ру. Его овощ сорта «Атлантик гигант» потянул на 817 килограммов. Это почти как небольшая машина. Эту тыкву парень вырастил из семечка, которое взял у подмосковного фермера-любителя. Кстати, в прошлом году его собственная тыква весом 696 килограммов установила рекорд России. Отец мальчика рассказал, что помогал сыну совсем немного. В основном строил теплицу и занимался технической частью. До этого победитель выращивал тыквы поменьше, на 37, 40 и 50 килограммов. Но в этот раз он решил взяться за дело серьезно. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на радио.

0: здравствуйте, доброе утро, друзья. 14 сентября сегодня. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. После выходных в понедельник бодрые, здоровые, веселые. Готовы отметить день пончика с кремовой начинкой, день раскрашивания и даже день поедания большого сэндвича тоже готовы отпраздновать.
1: А сэндвичем этот бутер назвали от титула Джона Монтегю, графа сэндвичского. Это был английский полковник, посол в Голландии, государственный секретарь, первый лорд адмиралтейства и главный почтмейстер. Англия финансировал 3 экспедиции того самого Джеймса Кука, которого в итоге съели эти самые тузимцы. Аборигены в честь него названы Сандвичевые острова. Ныне, между прочим, это Гавайи.
0: О, да?
1: Один из наших любимых курортов, да. И южные...
0: О котором мы любим поговорить.
1: Ну, естественно. И южные Сандвичевые острова. Они сейчас так и называются. Перед отставкой он был назначен командующим британским королевским флотом. И вся жизнь четвертого графа Сэндвича была предисловием к прославившему его на века изобретению, то есть сэндвичу. Дело в том, что граф был заядлым картежником, и по легенде увлеченность бриджем, это такая карточная игра, послужила причиной изобретения этого самого сэндвича. Придумав это простое блюдо, он смог, не отрываясь, проводить круглые сутки за игрой, за ламберным столиком. Холодной говядины между поджаренными ломтиками хлеба было достаточно, чтобы поддерживать чувство сытости. И кроме того, блюдо позволяло не отвлекаться от игры, а руки оставались абсолютно чистыми. И спустя некоторое время сэндвич становится неотъемлемой частью культуры питания вообще во всем мире. Его используют для еды на ходу, ну и как основное блюдо. Какие бывают сэндвичи?
0: Я, кстати, готова съесть кусок говядины без обертки в хлеб.
1: Неистово плюсую. Итак, какие бывают виды, да? Гамбургер, ну это понятно. Котлета, зажатая булочками. Uh-huh. Джибарито – это бутерброд с жареным зеленым бананом. Ну, такой индийский вариант сэндвича.
0: Первый раз слышал.
1: Ну, чисто вегетарианский, uh-huh. естественно. Панини, да, помните? Соли, фача, мо панино, эндуэ. Йо, это Адриано Челентано. Панини, что такое панини?
0: Вернись к нам, Алеша.
1: Это чабата. Значит, с ветчиной, помидорами и моцареллой, запеченная на решетке, естественно, политая соусом песто.
0: Ну, почти пицца.
1: Это отвал башки, это очень вкусно.
0: Это тебе не зеленый банан жареный жевать.
1: Милая моя, мы же северяне, нам подкрепляться постоянно нужно. Ну и, наконец, донки-бургер – это продолговатый хлеб с ослиным мясом и очень вкусными, ароматными, хрустящими овощами. Так принято есть в Китае.
0: Бедные китайские ослы.
2: Что это было? Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио Ваня.
3: Звук поставим.

0: Это юность моя.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
2: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. 20 сентября в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
5: 12+.
2: Реклама.
6: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42-15-15. Имеются противопоказания.
7: Окна, двери, потолки, расстрой.
8: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
7: Росстрой!
8: 770908.
9: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
2: 30-12-08. Советская, 109. Код города Костромы 49-42.
10: Отменяйте планы на 24 сентября. Хотя нет, теперь это и есть план. В Костроме большой концерт команды высшей лиги КВН «Ровеньки». В 7 вечера живой юмор, любимые номера и новые шутки. Билеты на Кострома-концерт.
11: 18+. О, Иванов концерт. ОГРН 111-170-201.

0: и в дилерском центре «Автотрейд» на 2 Волжской, 4. Телефон 633-013.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
2: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Сан-Диего будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 24 градуса, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме обещают дождливую погоду. Днем температура воздуха составит плюс 16, а ночью до плюс 12 градусов. Ветер западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 71%, согласно сервису Яндекс.Погода.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Очень хочется надеяться, что у вас оно доброе. В Санкт-Петербурге продолжаются проблемы с бензином. Очереди на заправках все длиннее. Ну,

0: и волнение все крепче. Я вот вчера у одной девочки, у блогера, увидела очень интересное предложение. Но люди же пытаются как-то извлечь хоть какую-то выгоду из происходящего.
1: Конечно.
0: Так вот, у девочки есть свой салон маникюрный. Он находится недалеко от некой заправки. Не в Петербурге, кстати, в каком-то другом городе. И вот она предложение такое делает, значит, они наняли там пару бравых парней, говорит, если вы хотите заправиться, а очередь длинная, мы вам предлагаем вот какую штуку, значит, вы приходите к нам в салон, а вместо вас в машине наш сотрудник сидит и едет тихонечко к заправке, и пока вы делаете маникюр, он вас, собственно, заправляет. А что зря сидеть? Вот такая вот услуга появилась.
1: Какой элегантнейший схематоз!
0: Ты представляешь? Я не знаю, какие еще услуги появятся на фоне происходящего. И очень хочется надеяться, что это уже совсем скоро закончится. Но, тем не менее, вот такая вот штука.
1: Слушай, ну теперь можно начать людей кормить в заправках.
0: Конечно, можно.
1: Попоить горячими напитками.
0: Дискотеки устраивать некоторые, кстати,
1: уже как-то себя вызвать.
0: Развлекают.
1: Женщин красивых, красивых мужчин.
0: Да. А чем вы занимались в эти выходные, если не охотились за бензином, а может быть вы и вообще ходите пешком? Ну, пока еще тепло, вот сегодня, например, в Санкт-Петербурге плюс 16, можно, наверное, куда-то докатиться и на электросамокате. Как хорошо, что пока с электричеством у нас нет таких же проблем. Но я, кстати, вчера, опять же, в поисках заправки ехала около, в районе порта нашего в Санкт-Петербурге, и я видела там просто десятки бензовозов. Я так понимаю, что они ждут, когда им подвезут. В общем, я вчера нашла гнездо бензовозов. А что нашли вы в воскресенье?
1: Это вообще не очень конфиденциальная информация. Хотя, с другой стороны, нет, она же в открытом доступе.
0: Ну, конечно, они же стоят там не за забором, где-то не территория огорожена.
1: И веточками их, еловыми не
0: прикрыли. Значит, друзья, у нас есть группа ВКонтакте Радио Ваня, у нас есть телеграм-канал Радио Ваня FM, у нас есть канал в Максе, он тоже называется Радио Ваня. Вот туда вот пишите и рассказывайте, как прошли ваши выходные, каковы планы на эту неделю и вообще, что вы делаете прямо сейчас.
1: Автор одного из комментариев получит 2 билета на гастрономический фестиваль «Русская рыба», который пройдет в Петербурге 19 и 20 сентября в культурном квартале Брусницын.
0: Ой, что-то так рыбы захотелось.
2: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, вы можете расширить масштабы вашей деятельности. День для этого благоприятный.
2: Овны, женщины, пора переосмыслить накопленный опыт и взяться за то, что постоянно перекладывали на завтра.
1: Тельцы, мужчины, любое дело потребует от вас внимания и осторожности.
2: Тельцы, женщины, скорая выгода от задуманного под вопросом, так что вам предстоит принять важное и неоднозначное решение.
1: Близнецы, мужчины, залог вашего успеха – решительность. Сегодня у вас есть все для реализации замыслов и начинаний.
2: Близнецы, женщины, разногласия дома можно преодолеть, если пойти на разумные уступки.
1: Раки, мужчины, проявив определенную напористость, вы можете успешно монетизировать ваши деловые начинания.
2: Раки, женщины, во главе угла сегодня практичность. К любому делу подходите ответственно и серьезно.
1: Львы, мужчины, очень хороший день для заключения контрактов и оформления любых документов.
2: Львы, женщины, в общении проявляйте сдержанность и осмотрительность. Тайные недоброжелатели будут тут как тут.
1: Девы, мужчины, отличный шанс заняться домашними делами, поскольку чуть позже вас ожидает кое-что поромантичнее.
2: Девы, женщины, излишнее внутреннее напряжение приведет к ненужным конфликтам с внешним миром.
1: Весы, мужчины, если хотите, чтобы ваши планы и намерения осуществились, держите их в тайне от окружающих.
2: Весы, женщины, не исключены недоразумения в отношениях из-за вашей беспечности. Повнимательнее.
1: Скорпионы, мужчины, вероятны новые источники заработка и выход из затруднительной ситуации.
2: Скорпионы, женщины, на работе и дома проявите творчество подход и побольше прислушивайтесь к интуиции.
1: Стрельцы, мужчины, у вас день пробуждения внутренней энергии, которую можно и нужно направить в созидательное русло.
2: Стрельцы, женщины, утро благоприятно для деловых встреч, а вечер оставьте для приятных занятий с любимыми людьми.
1: Козероги, мужчины, не допускайте вмешательства посторонних в ваши дела.
2: Козероги, женщины, вероятно, трогательная встреча с вашей давней симпатией. Ну или особенно теплый вечер с близким человеком.
1: Водолеи, мужчины, если вы решитесь реализовать свои давние желания, в жизни возможны серьезные перемены к лучшему.
2: Водолеи, женщины, отличный день для творчества, а еще для любви и гармоничных семейных отношений.
1: Рыбы, мужчины, вас ждет многообещающее знакомство или даже романтическое свидание.
2: Рыбы, женщины, не настаивайте на своем мнении, а вот выслушав чужое, вы завоюете доверие.
1: С вами Овен, Варвара Пивоварова.
2: И весы, Алексей Акопов.
1: Доброе утро!
0: Радио Ваня. Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
3: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Ну и как обычно, на старте новой недели. Вы нам рассказываете, как провели выходные, в чьем кругу это было все сделано. Получили ли вы удовольствие от прошедших выходных? Ну и так далее. Сергей Хапуженков моментально отметился в группе радио Ваня ВКонтакте. Погода порадовала. Выходные прошли по плану. Наконец-то лодка, рыбалка. Ну, а главное, ходили с женой на свидание, кафе, кино. Вы знаете, просто гуляли по городу, как сказал бы Николай Карамзин, без карты, без плану. Да, так начинается его знаменитая повесть «Бедная Лиза», да. Были в лесу, бродили по берегу речки, ну, а в конце свидания дежурная фраза: «Ну что, к тебе или ко мне?» Привет, Жуковки, всем классного настроения. Брянская область рулит, ну, а это просто прекрасные люди. Тут у них щука на фотографиях. А на другой, собственно, сама пара влюбленных, счастливый, очень приятный, светлый лица.
2: Я считаю, что каждый мужчина должен устраивать своей даме сердце, вне зависимости от того, сколько они вместе уже прожили, конечно, и женаты ли, романтические свидания, и, может быть, какие-то сюрпризы, и тогда ваша женщина будет свисти и благоухать.
1: Как жена Хапуженкова.
2: Жена Хапуженкова. Да. Прекрасно. Да. Просто великолепно. Видно, что счастлива. Еще одно сообщение в нашем телеграм-канале Радио Ваня ФМ пришло от Виктории Ветровой. Ну, знаете, тут целый рассказ на самом деле, как Виктория, находясь во Вьетнаме в данную минуту, контрабандой провозила с одного острова на другой, вернее, с материка на остров дуриан, чего делать запрещается с местными законами. Все же мы знаем, что дуриан воняет так, что мама дорогая. Но при этом, при всем, продавцы предлагают его купить и все-таки вкусить вот этот вот нежнейший, я сейчас цитирую, нежнейший ванильный крем и божественный пломбир. Мол, пахнет-то он, может быть, и не очень, но зато на вкус. Так вот, Виктория рассказывает, как это все у них случилось и почему все-таки божественного пломбира не случилось. Хотя провести дуриан ребята смогли. И даже ночью на пляже вскрыли лоточек, где он лежал уже подготовленный к употреблению.
1: А ароматы гнилого чеснока с луковой шелухой волнами распространились по всему побережью, что не сделало более романтичным...
2: Да.
1: Этот вечерок.
2: И тем не менее, друзья, зайдите, почитайте. На самом деле, очень классно Вика написала. Вика, спасибо большое. Еще одно сообщение у нас есть в Максе. Люди, товарищи, человеки, если вы пишете какие-то в Максе пожелания, будьте добры, представляйтесь и говорите, из какого вы города, потому что вот просто я, непонятно. Мои трудовые будни не заканчиваются, пишет я. Я тружусь каждый день. Радует только, что тепло пока в Пскове. Всем добра и мирного неба. Вот где человек работает? Что делает? Да? Вот. Как его зовут? Вот что вот? А вдруг мы какой-нибудь приз хотим вам вручить? А даже не знаем, откуда вы.
0: Батарейки. Заряженное шоу на радио Ваня.

положительный заряд. На радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале Радио Ваня F.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся, а реклама не дает

0: строится. Не тяни. Фундамент от первой свайной не подведет. Звони 500-767. Первая свайная. Надежная основа вашей стройки. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
1: В Бигам неделя скидок на аккумуляторную технику. Только с 14 по 20 сентября скидка 20% на триммеры, газонокосилки, дрели, пилы и другую аккумуляторную технику. Бигам. Качество по выгодным ценам.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло.
3: Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». Костромские автобусы возвратились на маршрут после ремонта. В крупных городах России подорожала аренда квартир. Россиянка отметила 121-й день рождения. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. Общественный транспорт в Костроме возобновил проезд по улице Сутырина, пишет «Кострома Тудей». ТГК-2 закончила реконструкцию магистральной теплосети, восстановила благоустройство и заасфальтировала проезжую часть от Индустриальной до Центральной. Теперь по улице можно ездить без объездов. Маршруты номер 2, 13 и 17 вернулись на прежнюю схему движения. В обоих направлениях они снова будут ходить по улицам Сутырина и Центральной и останавливаться на привычных остановках. Аренда квартир в крупных городах России заметно подорожала, пишет газета.ру. По данным аналитиков, однушки и двушки подорожали в 63 городах, а трешки в 47 из 70. Например, в Москве сильнее всего выросли цены на однокомнатные до 57 тысяч рублей в месяц. За двушку в столице в среднем просят больше 70. В Петербурге же аренда подорожала почти на 5%. Однушку там можно снять почти за 40 тысяч рублей, а двушка или трешка обойдется от 52 до 65 тысяч. По мнению экспертов, высокий спрос и цены продержатся еще пару месяцев. Старейшая жительница России Яха Хашагова из Чечни отпраздновала свой 121-й день рождения, пишет Лента.ру. Она родилась 10 сентября 1905 года и застала правление Николая II, революцию, две мировые войны, полет Гагарина, советские годы и перестройку. Работать женщина начала рано, трудилась животноводом в овцесовхозах, там и познакомилась с мужем. Супруга она пережила на полвека, одна воспитала 6 детей и вышла на пенсию только в 82 года. У нее 20 внуков и 48 правнуков. Кстати, ее мама тоже была долгожительницей и прожила 116 лет. Если родственники соберут необходимые документы, бабушка может быть признана старейшим человеком планеты. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио «Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио «Ваня».

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, как прошли ваши выходные? Обычно спрашиваем мы у вас по понедельникам, каковы планы на предстоящую неделю и что вы делаете прямо сейчас. Мы спрашиваем, а вы отвечаете. Например, в нашей группе ВКонтакте радио Ваня. Ангелина Калугина. Выходные были отличные. Вечер пятницы провели на дискотеке в ресторане. Приезжали друзья из Нижнекамска. А утром, после 3 часов сна, мы уже сидели в «Авроре». Поехали в Выборг, не в корабле, в поезде. С погодой сказочно повезло. Нагулялись, забрались на башню Олафа, загадали желание в одном милейшем магазинчике. Перед отъездом посидели в любимом пабе и домой. А в воскресенье наварила я борща, пишет Ангелина. Ангелина, мне кажется, вашим друзьям очень повезло. Вы легкая на подъем и веселая. И живете в нужном городе. Правильном.
2: Андрей отметился здесь же. Доброе утро, хорошего настроения, пишет Андрюша. Вчера погода порадовала теплотой. Побережье Финского залива обнимала и говорила: оставайся, город никуда не денется.
1: Андрюша в белых брюках раскачивается на качели. Света Суркова. А я в выходные открыла для себя чудо-аппарат соковарка. Я вообще не понимаю, как я без него раньше жила. В выходные все варила сок, это очень вкусно, только фрукты, ягоды, никакого сахара и никаких консервантов. У меня просто мама тоже варила сок, дала мне 2 бутылки, я с удовольствием его вылокала, не побоюсь этого слова. Очень вкусно, из яблок. У нас просто яблок завались, поэтому сейчас все вот яблоки перерабатывают.
2: Всеми руками поддерживаю, тоже обожаю. Варвара Парфилова, мы в выходные гуляли. Гуляли такие, гуляли, замерзли и решили себе кусочек лета вернуть. Зашли в парк бабочек.
1: Вау.
2: Красота невероятная. Я не знаю, в каком именно парке была Варвара с приятелями. Угу. Мой любимый находится у метро Владимирская. А есть огромные бабочки, совсем малюсенькие. Можно посмотреть, как они пьют нектар. Представляете, до таких вот мелочей удивительных. В общем, красоты насмотрелись. Ну и тут несколько фотографий действительно удивительных этих тропических бабочек. Самое прикольное, что когда ты ходишь по нему, он не очень большой этот парк бабочек. Крылатые красавицы садятся тебе на плечи, на руки, на голову.
1: Ну, ты знаешь, у меня на даче тоже есть бабочки, и для этого не надо никуда ехать. И вот одна из них, я не совру, прилетала 5 дней подряд. У меня даже закрылись сомнения, что, может быть, это какой-то знак, или, может быть, это какая-то, знаешь, там, душа чья-то прилетала в виде бабочки, потому что она садилась и хоботком своим, значит, стучала по перилам крыльца. И я не выдержала, думаю, ну, может, бабочка чего-нибудь хочет выпить, там, может,
2: мёду.
1: Хочет бабочка. И я так вот капельку капнула, ну, чтобы она тоже попила. Mm-hmm. Бабочка капельки приблизилась, потыкала хоботком. И так вот немножко боком-боком пошла. Я...
2: Не, в общем... не мою. Не мою.
1: Да, но потом она улетела, на следующий день снова прилетала, если что, с бабочкой все хорошо. Автор одного из комментариев, друдрузья, я напоминаю, сегодня получит в подарок 2 билета на гастрономический фестиваль «Русская рыба», который пройдет в Петербурге 19 и 20 сентября в культурном квартале Брусницын.
0: Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио «Ваня».

Реклама. Золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.

0: Здоровье ждет вас на МРТ. Новый аппарат. Телефон 49-42-42-15-15. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
1: Окна, двери, потолки, Росстрой.
2: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
1: Росстрой.
2: 770908.
3: Отменяйте планы на 24 сентября. Хотя нет, теперь это и есть план. В Костроме большой концерт команды высшей лиги КВН «Ровеньки». В 7 вечера живой юмор, любимые номера и новые шутки. Билеты на Кострома концерт.
4: 18+. О, Иваново концерт. ОГРН 111-271-5074. Ивановская область, город Иваново, улица Ватуйна, дом 4.
5: Собственный дом – это фридом. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
6: 30-12-08. Советская 109. Код города Костромы 49-42.
7: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источник ИАС Радар ООО «Автостат». Подробности в дилерском центре «Автотрейд» на 2 Волжской, 4. Телефон 633-013.
8: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
10: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Сан-Диего будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 24 градуса, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме обещают дождливую погоду. Днем температура воздуха составит плюс 16, а ночью до плюс 12 градусов. Ветер западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 71%, согласно сервису Яндекс.Погода.
9: Радио Ваня. Отличная погода.
11: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
9: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, как всегда, в понедельник. Вы рассказываете о том, с кем, где и как. Что самое важное, провели выходные дни. Ну, скажем, в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». Оля Авдеева, доброе утро. Я отметила юбилей, 65 лет. Правда, день рождения прошел. А в эти выходные собирались с детками, с внуками. Было просто чудесно, тепло, душевно, весело. На фото 65 роз от детей. Деток, красота невероятная. Букет состоит из бело-красных роз.
2: Дорогая, из красно-белых хотел, да, сказать? Дорогая Оля, мы от всей души присоединяемся к вашим родственникам и поздравляем вас с этой чудесной датой. Я считаю, что сейчас, да, вот уже годы можно не считать. Люди бодрые, потому что знают, как себя держать в форме. Ну а что? Да, и тем более, что, вон, я смотрю, многие там соки жмут, заготавливают всяческие разные овощи, фрукты.
1: Голыми руками.
2: Да. Ну, чтобы быть здоровее, конечно, и моложе выглядеть. Бахром Кадиров тут же отметился в телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». Я вас слушаю из Узбекистана, города Коканд. Вы супер. Мы мастера по ремонту квартир. И у нас, к сожалению, не бывает выходных. Меня зовут Бахром. А передайте, пожалуйста, привет отделочникам. Огромный привет из города Коканда, если можно. Спасибо, что выделили время. Дорогой Бахром, вы так далеко находитесь, но так тепло читать ваши сообщения.
1: Да, и у вас имя такое еще теплое, удивительно.
2: Да.
1: Мила Страхова в группе «Радио Ваня ВКонтакте» пишет: выходные прошли в суете и поездках по городу. Ну, не Москва, конечно, но полчаса в одну сторону пришлось. Катнуть, сделала немножко добрых дел, зато сейчас я предаюсь разврату. Ребята, сейчас внимание, что в понимании Милы Страховой означает разврат. Вкушаю белый хлебушек с маслом, медом и белорусским сыром, запиваю это свежезаваренным черным чаем. Но это вот Мила не была бы милой, если бы жестко, так сказать, не прошлась бы по своему сегодняшнему завтраку. Но если бы еще мед, масло и чай были настоящими, а не фальсификатом, так это был бы мультикайф. Хоть сыр белорусский не подвел.
2: Да, я тоже последнее время на всяческие белорусские товары подсела плотненько. Я тоже. И не только я. Да. Надя Колосова. В выходные делала сок, вот что я и говорила, из тыквы, яблок, моркови на соковыжималке. Сделала 15 литров. И еще вот такие тыквы остались. Привет вам с Вологодчины. Фотография тыков прилагается. А я тут вычислила такую историю, что можно сок замораживать. То есть, чтобы его не консервировать, не варить, а именно просто отжал и все, заморозил. И вот сок, который не в соковарке варится, а именно замороженный из соковыжималки, в нем, говорят, больше сохраняется полезных веществ. Зимой, правда, его нужно размораживать при комнатной температуре, а не то, что там вскипятил после морозилки. И молодец.
1: Да, ты понимаешь, у нас с тобой столько удивительных позиций, вкусных и прекрасных для заморозки, что, вероятно, придется...
2: Что прямо вот нам нужно отдельную морозилку покупать.
1: Вот.
0: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, а это значит, вы рассказываете, как прошли ваши выходные, что вы делаете прямо сейчас, какие планы на предстоящую неделю. Рассказываете вы об этом в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» и в нашем канале в Максе, он тоже называется «Радио Ваня». Алекс, всем доброго, бодрого утра и приветы из солнечного Беслана. Я начинаю неделю с празднования дня рождения. И «Радио Ваня» со мной в пути теперь всегда. Всем добра, счастья и удачи. И вам, Алекс, добра и удачи. И самое главное, чтобы в том самом пути ни гвоздя, ни жезла.
2: Ну вот это пожелание хочется обратить к нашей следующей слушательнице. Зовут ее Светлана Корнеева. Она приветствует нас из Санкт-Петербурга. Слушаю вас по утрам, пишет Света. Пока развожу на автомобиле завтраки и обеды клиентам одного из прекрасных ресторанов северной столицы. Рабочее утро начинается у меня в 4 часа. У кого-то это еще ночь. Воскресное утро, дробь ночь, стояла в очереди на заправку, соответственно, чтобы в будние дни уже об этом не думать и спокойно всем доставлять вкусное, идеальное настроение.
1: Ох, да. Прелесть какая. Ну, у нас, да, действительно, с заправками пока некоторые напряги. И если мало ли вдруг я там в среду не доеду до студии, знайте.
2: Я тебе не доеду.
1: У меня закончился
2: бензин. Я тебя найду и накажу.
1: У меня закончилось топливо и села батарейка. Галина Гущина, ой, вы зачитали мое сообщение, я исправляюсь, я сейчас поясню. Значит, девушка прислала сообщение и назвала себя «я». А я за это а-та-та по попе. Мол, ребята, если вы пишете нам в наш канал в Максе, пишите, как вас зовут и откуда вы. Так вот, Галина из Пскова, поведала мне Галина. И трудится она на ниве чистоты и порядка в управляющей компании «Новый квартал» в этом самом Пскове. И передать она хочет привет своему директору и непосредственному начальнику Руслану, который также трудится рядом с Галиной. Алешка просто увидел Галинину фотографию и упал в обморок.
2: Специально зашел, я просто обалдел, какая красотища.
1: Там, наверное, начальник тоже в обмороке валяется.
2: Он просто,
1: да, Галина.
2: Не приходя в сознание, работает.
1: Управляет компанией.
0: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио Ваня.

положительный заряд. На радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале Радио Ваня FM. Все, что ты любишь на радио Ваня.

0: И яркие новинки. Биар Вольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотни дней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
3: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
2: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
6: Ювелирная улица Приволжска.
7: По внешнему виду человека невозможно определить, болен он или не болен ВИЧ-инфекцией. Узнать это можно только одним способом – сдать анализ крови на ВИЧ. Проверь, сделай это прямо сейчас. Кострома, проспект Ясильчиков, 31А, телефон 47-07-18.
8: Центр инфекционных заболеваний.
9: Отменяйте планы на 24 сентября. Хотя нет, теперь это и есть план. В Костроме большой концерт команды высшей лиги КВН «Ровеньки». В 7 вечера живой юмор, любимые номера и новые шутки. Билеты на Кострома концерт.
10: 18+. О, Иваново концерт. ОГРН 111-370-201-5074. Ивановская область, город Иваново, улица Ватуина, дом 4.
11: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
12: В Бигам неделя скидок на аккумуляторную технику. Только с 14 по 20 сентября скидка 20% на триммеры, газонокосилки, дрели, пилы и другую аккумуляторную технику. Бигам. Качество по выгодным ценам.
13: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
14: Алло?

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костромской области появились семейные общежития для студентов с детьми. В России хотят увеличить число такси с детскими креслами. В Псковской области нашли пень 300 миллионов летней давности. Всем привет на Радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области стартовал демографический проект «Костромская семья», пишут СМИ 44. Согласно ему, регион решил превратить два студенческих общежития в жилье для молодых семей. Ремонт уже идет в общежитии Костромского колледжа бытового сервиса и в общежитии КГУ на студенческом проезде. В колледже смогут жить 19 девушек, которые сейчас в академическом отпуске по уходу за ребенком. Право на комнату получают пары, где один из супругов учится и семья ждет малыша или уже воспитывает ребенка. В общежитии КГУ две квартиры уже готовы. Кроме того, проект включает единовременную выплату до 300 тысяч рублей молодым мамам, которые продолжают учебу. В России хотят увеличить число такси с детскими креслами, пишут РИА Новости. Также водителей будут обучать перевозить пассажиров с детьми, об этом сообщает Минтранс. В Краснодаре, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске уже идет новый эксперимент. Многодетным семьям дают скидки на поездки в такси. Если он пройдет удачно, систему субсидирования распространят на другие регионы. Кроме того, Минтранс готовит поправки в закон о такси в целом. Совсем скоро их направят на согласование. В Псковской области нашли окаменелый пень, которому около 300 миллионов лет, пишет Лента.ру. Вес окаменелости составил 15-20 килограммов. Этот пень, как говорят, вышел из эпохи первых больших растений на Земле. Возможно, он был предшественником современных сосен. Ученые еще будут изучать находку, но уже сейчас она вызывает большой интерес. Местные жители предполагают, что пень прибыл в их край около 12 тысяч лет назад. Его мог притащить огромный ледник, двигавшийся со стороны современной Финляндии или Ленинградской области. По-видимому, это не просто древность, а еще и путешественник. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на Радио Ваня. Что это за...

0: здравствуйте, доброе утро, друзья. 14 сентября сегодня. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. После выходных в понедельник бодрые, здоровые, веселые, готовые отметить день пончика с кремовой начинкой, день раскрашивания и даже день поедания большого сэндвича тоже готовы отпраздновать.
1: А сэндвичем этот бутер назвали от титула Джона Монтегю, графа сэндвичского. Это был английский полковник, посол в Голландии, государственный секретарь, первый лорд адмиралтейства и главный почтмейстер. Англии финансировал 3 экспедиции того самого Джеймса Кука, которого в итоге съели эти самые туземцы. Аборигены в честь него названы Сандвичевы острова. Ныне, между прочим, это Гавайи.
0: О, да?
1: Один из наших любимых курортов, да. И южные...
0: О котором мы любим поговорить.
1: Ну, естественно. И южные Сандвичевы острова. Они сейчас так и называются. Перед отставкой он был назначен командующим британским королевским флотом. И вся жизнь четвертого графа Сандвича была предисловием к прославившему его на века изобретению, то есть сэндвичу. Дело в том, что граф был заядлым картежником, и по легенде увлеченность бриджем, это такая карточная игра, послужила причиной изобретения этого самого сэндвича. Придумав это простое блюдо, он смог, не отрываясь, проводить круглые сутки за игрой, за ламберным столиком. Холодной говядины между поджаренными ломтиками хлеба было достаточно, чтобы поддерживать чувство сытости. И кроме того, блюдо позволяло не отвлекаться от игры, а руки оставались абсолютно чистыми. И спустя некоторое время сэндвич становится неотъемлемой частью культуры питания вообще во всем мире. Его используют для еды на ходу, ну и как основное блюдо. Какие бывают сэндвичи?
0: Я, кстати, готова съесть кусок говядины без обертки в хлеб.
1: Неистово плюсую. Итак, какие бывают виды, да? Гамбурги, ну это понятно. Котлета, зажатая булочками. Uh-huh. Джибарито – это бутерброд с жареным зеленым бананом. Ну, такой индийский вариант сэндвича.
0: Первый раз слышал.
1: Ну, чисто вегетарианский. Uh-huh. Панини, да, помните? Соли, фача, мо панино, эндуэ. Йо, это Рена Челентано. Панини, что такое панини?
0: Вернись к нам, Алеша.
1: Это чиабатта. Значит, с ветчиной, помидорами и моцареллой, запеченная на решетке, естественно, политая соусом песто.
0: Почти пицца.
1: Это отвал башки, это очень вкусно.
0: Это тебе не зеленый банан жареный жевать.
1: Милая моя, мы же северяне, нам подкрепляться постоянно нужно. Ну и, наконец, донки-бургер – это продолговатый хлеб с ослиным мясом и очень вкусными, ароматными, хрустящими овощами. Так принято есть в Китае.
0: Бедные китайские ослы.
2: Что это было? Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.

0: Реклама.
1: Нужен фундамент надежный и прочный, как крепкий союз в семье. Первая свайная, это точно, всегда поможет тебе. Фундамент на склоне, для бани, пристроя, фундамент с обвязкой и без. Каркасы, проекты, разумные цены. Первая свайная, время чудес.
2: Монтаж фундаментов любой сложности от первой свайной. Звони 500-767.
3: Собственный дом – это freedom, свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
4: 30-12-08. Советская, 109. Код города Костромы, 49-42.
5: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Hello? Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
6: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Сан-Диего будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 24 градуса, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме обещают дождливую погоду. Днем температура воздуха составит плюс 16, а ночью до плюс 12 градусов. Ветер западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 71%, согласно сервису Яндекс.Погода.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки. Заряженное шоу на «Радио Ваня».

0: Утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, фруктовая тарталетка и эклер. Мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали десерт.
3: Мне кажется, у меня сейчас слипнется просто от одних только названий.
2: Уже началось.
3: И я человек, который не очень-то любит сладкое и очень редко вообще, в принципе, заглядывается на какие-то такие вещи. Но сегодня я, пожалуй, откусила бы кусочек от того, что мы загадали.
2: Но, кстати говоря, ты представилась сегодня очень полезным и здоровым псевдонимом без дополнительного сахара.
3: Да, действительно, фруктовая тарталетка, она же может быть и без пудры, и без всего. Я, кстати, вчера такие яблоки насобирала у себя на даче. Они оказались очень сладкими. Правда, не очень почему-то красивыми. Ну, такие какие-то немножко с какими-то точечками, с какими-то такими вмятинками.
2: Но какие-то молодильные эффекты ведь, да?
3: Ну, ты видишь, что я сегодня моложе, чем на прошлой неделе.
2: У тебя кожа чистая, у тебя глаза светятся.
3: У меня фигура яблока, ну, понятно.
2: Фигура яблока, ну, ребят.
3: И сама вся как яблоко. Значит, друзья, что у нас здесь на картинке-подсказке? На картинке-подсказке в нашей группе ВКонтакте на стене веселые дети со змеями воздушными бегают по полянке, явно у них там лето, а может быть, у них, конечно, и осень. Дело в том, что, например, в южных регионах нашей огромной страны сейчас и под 30 градусов, и нормально они там себя чувствуют. А вот в Санкт-Петербурге сегодня 16, правда, без дождей. С другой стороны, не так приятно будет сидеть на окне и грустить с чашечкой какао, когда солнце светит прямо в глаз. Но ждать, например, в очереди своей заправки очень даже ничего. Можно выйти, погулять, как говорится. Дождь-то на башку не льет. Вокруг машин поговорить с соседями, познакомиться в этой пробке, в конце концов, с кем-то. Может быть, даже жениться или выйти замуж впоследствии. Знаешь, сколько много всего в пробках происходит?
2: Конечно, да. А тем более, когда речь идет о мегаполисе, то чем шире улица, тем больше палитра солей тяжелых металлов в атмосфере.
3: Итак, друзья, мы загадали десерт. Автор одного из правильных ответов получит в подарок два билета на шоу «Под дождем» от Санкт-Петербургского театра танца «Шторм», который состоится 29 сентября в ДК Ленсовета при поддержке «Радио Ваня», конечно.
1: Ваня, Радио Ваня, ближе и роднее.

0: ты узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки. Мы вас приглашаем незамедлительно посетить группу радио Ваня ВКонтакте, ведь сегодня в умной зарядке мы загадали десерт.
3: На картинке подсказки дети бегают по полянке с воздушными змеями, запускают этих самых змеев. Змеи разноцветные, а вот разноцветные или сегодня наш десерт, сейчас мы, собственно, и узнаем. Какие варианты вы предлагаете? Чак-чак, Наполеон. На поле же они бегают, правильно? Поэтому на поле он...
2: Была такая, помнишь, детская шутка, когда, значит, учительница говорит: задайте вопрос к задаче. А на лугу пасутся 4 курочки и 1 петух. Петух уходит. Сколько птиц остается на лугу? Говорит: ну, это вот мой вопрос, а теперь вы задайте. И мальчик такой говорит: пожалуйста. Петь. Куда пошел петух?
3: Да, это тоже интересно. Вот курицы-то все на месте. Да. Видимо, пошел какой-то соседний курятник. А петухи, они, знаешь, тоже такие вот интересные.
2: Ветреные ребята.
3: Вообще. Да. У нас тут, кстати, соседская курица забежала на участок. Мы ее вылавливали всем поселкам. А она, знаешь, такая под воротами пролезла. У меня собака под воротами не пролезает, а курица, пожалуйста. И ходила, собирала там всяких жучков, червячков. А потому что что? Потому что мы траву давно не косили, и они там в огромном количестве. А сосед что? Живет каждый день на даче, и, соответственно, у него лысая полянка, там уже нечего выклевывать. А у нас-то червяки жирные, мухи толстые. Продолжим про десерты. Так, друзья, мармелад у нас здесь есть. Воздушная кукуруза. Ну, воздушный змей, воздушная кукуруза. Но мы тут что-то подумали и поняли, что кукуруза воздушная, она, знаете, не всегда десерт. Она же бывает с сыром.
2: Соленая.
3: С солью, да,
2: конечно.
3: Вот такая вот.
2: Безе предлагают, кстати говоря.
3: Почти. Ну, почти, да. Разве что по-русски это будет... Ну, как по-русски? Не совсем мы по-русски. Это будет зефир. Друзья, правильный ответ у нас сегодня был зефир. Воздушный зефир. Он, кстати, бывает и разноцветный, не только белый. И поэтому у детей вот воздушные змеи тоже разноцветные. Так вот, правильный ответ зефира. Поздравляем мы сегодня Яну Приминину.
2: Да, дорогая Яна, вручаем вам 2 билета на шоу «Под дождем» от Санкт-Петербургского театра танца «Шторм». Энергия и драйв, юмор и позитив, романтика и любовь. Мужские размышления, выраженные словами и пластикой тела. Финальные номера будут исполнены под потоками воды. Шоу «Под дождем». Новая версия 29 сентября в ДК имени Ленсовета. 12+.
1: Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11. На радио Ваня.

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 14 сентября. Что мы видим в народном календаре? А там этот день получил название Семен Летопроводец или Семин день. Дело в том, что преподобного Симеона на Руси называли летопроводцем, так как именно с этого дня заканчивалось старое лето и начиналось новое, только уже бабье. В Санкт-Петербурге сегодня плюс 16 градусов, может быть, не такое уж и лето, но, как говорится, какая баба, такое и лето. А в народе говорили так: Семен лето провожает, бабье лето наводит.
2: Семенов день считался счастливым для начала чего-то нового. С этого дня стартовал свадебный сезон, который длился аж до конца ноября. Также в этот день справляли новоселье, обновляли огонь в доме.
1: И я вот, кстати, по поводу огня в доме
2: вот,
1: очень взбудоражилась. Думаю, а что значит новый огонь?
2: Электрические лампочки меняли на
1: свежий. В нашем, да.
2: Е-27 и Е-14.
1: Что же было в случае русских народных людей? Сначала могло бы показаться, что из печки доставали старые дрова и засовывали новые, ну, чтобы как-то все это вычищали, все это дело. И действительно, так оно и было. Старый огонь гасили, а новый зажигали от лучины и при этом еще и бросали в пламя зерна и какие-нибудь сладости. Ну, мол, чтобы задобрить этого самого духа огня, это и все у вас было...
2: Да, это при том, что мы знаем, что до революции, да и после революции, сахар стоил невероятных денег, то есть это было такое лакомство, вот просто кусок рафинада, да, маленькому ребенку, ну, это прям за счастье.
1: Сегодня, друзья, нельзя выбрасывать остатки еды, их лучше отдать нуждающимся, но это тогда было. Сейчас я считаю, что все остатки можно, например, в соляночку закинуть или в пиццу какую-нибудь, ну, чтобы ничего не пропадало. Вообще, сегодня очень знаковый день, он считался счастливым. Счастливым для начала чего-то нового. Например, вы купили новую квартиру, и сегодня вот можно переезжать. Или вы решили сменить работу, и сегодня можно сообщить об этом начальству. Или вы купили новые туфли, и сегодня можно идти в них куда-нибудь.
2: Это, знаешь, как говорят, ну, это не анекдот, на самом деле, это такое жизненное наблюдение.
1: Присказка.
2: Про француженки и русские женщины, да, они, значит, выходят даже в булочную, да, они при всем параде, то есть там этот геройский макияж, эти высоченные каблуки, потому что, а вдруг?
1: Дорогой мой человек, я даже мусор выносить хожу в плаще на голое тело. А вдруг?
0: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
4: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
5: Ювелирная улица Приволжска.
6: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно для

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Костромичи могут бесплатно проверить здоровье по полису ОМС. В России создали приложение, определяющее птиц по перу. Россияне стали вдвое активнее покупать книги по истории искусств. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Жители Костромы могут бесплатно проверить здоровье по полису ОМС, пишут СМИ-44. До 39 лет обследование проходит раз в 3 года, а после 40 каждый год. Работающим дают оплачиваемый выходной. В программу входят измерения роста, веса и давления, анализы крови, флюорография, ЭКГ, осмотры и онкоскрининги. При необходимости могут назначить второй этап с дополнительными исследованиями. С этого года диспансеризацию расширили. Пройти ее можно в поликлинике по месту жительства, записаться через госуслуги. В России создали приложение «Перья птиц», пишет Лента.ру. С его помощью можно узнать, какой птице принадлежит найденное перо. В приложении собрано 225 видов птиц России. Можно искать перо по цвету, например, полосатое, черное, рыжее или с металлическим блеском. А еще есть фотографии и описание птиц, а пиктограммы подскажут, где вероятнее всего найти перья – в лесу, степи, на болоте или в городе. Кроме того, для некоторых видов указаны пол и возраст. Одна из главных особенностей – приложение работает без интернета. Так что определить птицу по перу можно даже в глухом лесу. Россияне стали активнее покупать книги, связанные с осмыслением культурного и интеллектуального наследия, пишет Газета.ру. Особенно вырос интерес к российской философии. Самая популярная книга здесь – «Исповедь. В чем моя вера?» Льва Толстого. Продажи в категории «История философии» выросли на 10%, а лидером стал «Государь о военном искусстве» Никола Макиавелли. Похожий запрос на культурный контекст виден и по данным ВЦИОМ. 85% россиян могут вспомнить конкретную сцену из советского кино, а для фильмов 2000-х и новее этот показатель 49%. Главная причина, по которой сцены остаются в памяти – заложенный в них смысл. Исследователи говорят, что старое кино стало частью межпоколенческого культурного кода. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11. На «Радио Ваня».

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, вы можете расширить масштабы вашей деятельности. День для этого благоприятный.
2: Овны, женщины, пора переосмыслить накопленный опыт и взяться за то, что постоянно перекладывали на завтра.
1: Тельцы, мужчины, любое дело потребует от вас внимания и осторожности.
2: Тельцы, женщины, скорая выгода от задуманного под вопросом, так что вам предстоит принять важное и неоднозначное решение.
1: Близнецы, мужчины, залог вашего успеха – решительность. Сегодня у вас есть все для реализации замыслов и начинаний.
2: Близнецы, женщины, разногласия дома можно преодолеть, если пойти на разумные уступки.
1: Раки, мужчины, проявив определенную напористость, вы можете успешно монетизировать ваши деловые начинания.
2: Раки, женщины, во главе угла сегодня практичность. К любому делу подходите ответственно и серьезно.
1: Львы, мужчины, очень хороший день для заключения контрактов и оформления любых документов.
2: Львы, женщины, в общении проявляйте сдержанность и осмотрительность. Тайные недоброжелатели будут тут как тут.
1: Девы, мужчины, отличный шанс заняться домашними делами, поскольку чуть позже вас ожидает кое-что поромантичнее.
2: Девы, женщины, излишнее внутреннее напряжение приведет к ненужным конфликтам с внешним миром.
1: Весы, мужчины, если хотите, чтобы ваши планы и намерения осуществились, держите их в тайне от окружающих.
2: Весы, женщины, не исключены недоразумения в отношениях из-за вашей беспечности. Повнимательнее.
1: Скорпионы, мужчины, вероятны новые источники заработка и выход из затруднительной ситуации.
2: Скорпионы, женщины, на работе и дома проявите творческий подход и побольше прислушивайтесь к интуиции.
1: Стрельцы, мужчины, у вас день пробуждения внутренней энергии, которую можно и нужно направить в созидательное русло.
2: Стрельцы, женщины, утро благоприятно для деловых встреч, а вечер оставьте для приятных занятий с любимыми людьми.
1: Козероги, мужчины, не допускайте вмешательства посторонних в ваши дела.
2: Козероги, женщины, вероятно, трогательная встреча с вашей давней симпатией. Ну или особенно теплый вечер с близким человеком.
1: Водолеи, мужчины, если вы решитесь реализовать свои давние желания, в жизни возможны серьезные перемены к лучшему.
2: Водолеи, женщины, отличный день для творчества, а еще для любви и гармоничных семейных отношений.
1: Рыбы, мужчины, вас ждет многообещающее знакомство или даже романтическое свидание.
2: Рыбы, женщины, не настаивайте на своем мнении, а вот выслушав чужое, вы завоюете доверие.
1: С вами Овен, Варвара Пивоварова.
2: И весы, Алексей Акопов.
1: Доброе утро!
0: Радио Ваня. Смех! Смех! Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
2: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. 20 сентября в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
3: Реклама.
4: Вау, вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
5: Нет, это ювелирная улица Приволжская. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
4: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжская.
6: Ювелирная улица Приволжская.
7: Аромат свежих пирожков, обеды на любой вкус, бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома.
8: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
9: 30-12-08, Советская, 109. Код города Костромы 49-42.
10: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать, просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
11: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
12: Батарейки. Очень полезный энергетик. На «Радио Ваня».

0: на бис.
1: Ну а начнем мы сегодня, пожалуй, с шамана. Нашего шамана-певца. Снял роскошную четырехкомнатную квартиру, но не живет в ней. Вот такой заголовок прочитала я сегодня в интернетах ваших этих самых. На самом деле Ярослав впервые пригласил журналистов в свою новую квартиру. Сразу пояснил, что снял жилье не для того, чтобы съехать туда от супруги Екатерины Мизулиной. Он ее арендовал под офис и студию звукозаписи, где проводит рабочие встречи, а еще работает над проектами, например, продюсирует певца Никиту Осина. Я думаю, что о Никите мы совсем скоро узнаем. Что еще нашлось, чему еще нашлось место в новой квартире шамана? Например, подарок от коллег по цеху. В гостиной висит казачья шашка от Олега Газманова. Сам Ярослав Дронов вспоминает, выступал на его концерте, пел песню «Эскадрон», и, собственно, после этого ему торжественно была вручена эта самая шашка. А одну из картин на стенах артисту подарил Григорий Лепс. А в кабинете Ярослав разместил свои государственные награды, включая удостоверение заслуженного артиста России, и объяснил, что предпочитает держать регалии на виду, а не прятать в сейфе. Ну и отдельно, конечно же, рассказал о будущем своего сценического образа. Культовые кожаные штаны, по словам шамана, уходят в небытие.
2: Он же их жжет, по-моему.
1: Да. Uh-huh. А вот новую деталь гардероба артист пока держит в секрете и обещает представить публике только к концу осени. Я уже боюсь.
2: А в эту субботу появилась информация о том, что у Гарика Харламова и Екатерины Ковальчук родился первый общий ребенок. А, как выяснило издание «Супер», появление дочери обошлось звездной паре в крупную сумму. А стоимость самих родов составила 840 тысяч рублей. Ковальчук рожала впервые. Молодая мама выбрала программу «Роды» в центре домашнего акушерства в подмосковном госпитале Лапино. Он очень популярен среди звезд. Программа эта предусматривает максимум свободы, то есть в период схваток разрешено даже ходить, принимать душ, менять положение, выбирать удобную позу.
1: И слушать Майкла Джексона.
2: И слушать Майкла Джексона, значит, альбомами.
1: Запоем.
2: При желании можно даже родить в воде. Эпидуральная анестезия оплачивается отдельно, а работа анестезиолога стоит 150 тысяч рублей. Беременность Ковальчук проходила вне публичного поля, пара не делилась ни деталями, ни намеками.
1: Поэтому, да, когда сегодня пришла информация о том, что Гарик Харламов во второй раз стал отцом, немало удивились вообще все. Действительно, ребята все это скрывали, но, с другой стороны, это, естественно, их личное дело. А сейчас же мы хотим поздравить и присоединиться ко всем друзьям, знакомым и просто хорошим людям, которые желают паре долгих лет жизни, ну и, конечно, здоровье малышки.
0: Звездотека. Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио «Ваня».

0: Эта песня простая, чтобы каждый растаял.
1: Вам пора, чтобы играли пацаны на гитаре.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Ну, естественно, по нашей доброй старой традиции, каждый понедельник вы рассказываете о том, как провели выходные, если они у вас были, конечно же. Ну и делитесь какими-то ситуативными планами вот на самое ближайшее время. В нашем канале в Максе отметилась Марина из города Белгорода. Говорит, пора наводить порядок на участке. Вот с клубникой разобрались. Очень гармоничное состояние после работы с растениями. Всем рекомендую. Это безупречное состояние порядка, спокойствия в мыслях, как и на красивой клубничной поляне. Вот такое вот простое и при этом невероятно трогательное сравнение. Марина, я думаю, что вряд ли является буддистом, но что-то такое вот рядом с ней пронеслось.
2: Павел, всем привет из Рязани. Ну, это там, где грибы с глазами, поясняет Павел.
1: А, это вот там.
2: Начинается у всех трудовая неделя, а у меня уже завтра выходной, и, конечно, это радует. Ну, у кого выходной, у кого-то вот даже отпуск начинается. А конкретно у Анны из города Воткинска первый день осеннего отпуска. И знаете, я специально к этому дню привела огород в порядок, чтобы просто отдыхать. И вот сижу сейчас с чашечкой кофе, любуюсь проделанной работой. А уже завтра мы поедем на живописный берег Камы. Домик забронировали с сестрой на базе. Костер, рыбалка, уха, душевные беседы и никаких забот. Я просто, я сама как будто сейчас там оказалась.
1: Ага, я бы так и хотел сказать самому себе. Ну и сиди тут со своим этим Исаакиевским собором. Ага. Александр, привет из Башкирии, село Инзер. На выходных с друзьями и детьми ходили в лес за грибами, набрали немного, зато душой отдохнули. Тишина, красота. А вот, пожалуйста, ценители самых простых ощущений, которые оказываются на поверку самыми важными.
2: А кому-то и ходить никуда не надо. Надежда Пелевина. А я просто влюблена. И каждое утро не похоже на другое. Жаль, что нет взаимности, но во мне горит свет, который отражается в глазах знакомых и незнакомых мне людей. Это прекрасно, и чувствую себя лет на 15 моложе. Генерирую идеи, творчество, танцую под дождем, и не только. Я счастлива. Мне кажется, вот эта вот любовь взрослого, состоявшегося человека. Надежда, вы родили на мне мурашки.
3: Батарейки. This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com. Радио Ваня.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, а это значит, вы делились с нами планами на предстоящую неделю и рассказывали, что с вами происходило в минувшие выходные, что вы делаете прямо сейчас. Еще немножечко ваших сообщений. Светлана Николаева отметилась в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». «Мы каждый день работаем под вашу музыку», пишет нам Светлана. «А кто же мы?» – спросите вы. «А это...» Коллектив парикмахеров из Киришей, парикмахерской «Народная». Народный коллектив. А у вас там стрижки тоже народные? Косы там, может, плетете? Чубы завиваете мужикам?
2: Кириши – удивительный город, от одного названия которого так вкусно последнее время пахнет бензином.
1: Да, а я думала хлебом.
2: Хлеб там тоже есть.
1: Да, Светочка дорогая, ну что, привет передали, работайте дальше.
2: Ирина в нашем канале в Максе, привет с Алтая, у нас тепло, все выходные на свежем воздухе гуляли по лесу. Всем доброй рабочей недели.
1: Хочется по Алтаю погулять,
2: спасались,
1: да?
2: Спасались от кислородного голода, да.
1: Хочу передать привет всем тем, кто работает в магазине в городе Инза. Хорошего дня и покупателей, и выручки. А у меня отпуск, пишет нам Олеся.
2: А, кстати говоря, Инза – это Ульяновская область у нас.
1: Спасибо за ликбез.
2: Да, где-то недалеко от Волги. Михаил Сласнов. Привет из Оренбурга. Выходные проработал и сейчас на работе. Но хочется передать привет радио Ване. Впервые услышал Ваню на Дальнем Востоке еще в 2010 году, соответственно, 16 лет назад. И по сей день вместе с вами, Михаил, это прям старейший наш слушатель. Спасибо, Миш. Спасибо,
1: дорогой. Класс. Люба, ну, слушаем с коллегами, пишет Любовь, сейчас радио Ваня. И хочется передать привет всем тем, кто работает на складе во Внуково. Интерес.
2: Интересно.
1: Всем прекрасного настроения. Надеюсь, на вас начальство так с утра не будет ругаться, как на нас с Юлечкой Сенцовой.
2: Ну, ваше начальство точно на нас не будет ругаться, слава богу. Надежда Козлова, привет из Старого Оскола, это Белгородская область. Хочу передать привет любимому мужу Валерию от меня и сына Ванюши и пожелать ему бодрого рабочего дня. Полюбили радио Ваня после рождения нашего сына. Вы... тезки.
1: Итак, друзья, давайте же к нашей сегодняшней победительнице. Мы решили, что главный приз достается, барабанная дробь,
2: Свете Сурковой.
1: Света все выходные провела с соковаркой. Варила соки из фруктов, из ягод, без всякого сахара, без всяких консервантов. И мы считаем, что Светочке нужно как-то уже переключиться на другой продукт. Светочка получает 2 билета на гастрономический фестиваль «Русская рыба» в Петербурге.
2: Мастер-классы, дегустации, гастрономические чемпионаты, целый рыбный город под открытым небом 19 и 20 сентября в культурном квартале Наталья Брусницын. Подробности на russianfish.com 12+.
0: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика лед. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
2: 12+.
3: Реклама.
4: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
5: 30-12-08, Советская 109. Код города Костромы 49-42.
6: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!
8: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на «Радио Ваня».

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
1: В Костроме открылась четвертая модельная библиотека. В России сократится срок замены электросчетчиков. Тыква 12-летнего российского школьника победила в битве гигантов. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме открылась четвертая модельная библиотека, пишет «Кострома Тудей». Она расположилась на базе детской юношеской библиотеки на улице Мясницкой. Для малышей здесь сделали зону с интерактивной песочницей, мягкими игровыми модулями и книжками-игрушками. Подросткам же отвели пространство с новинками литературы и настольными играми. А для взрослых появился интеллект-зал, где будут показывать кино, проводить концерты, мастер-классы, встречи клубов и курсы компьютерной грамотности. Фонд библиотеки пополнили более чем 2000 новых книг. С 1 января следующего года срок замены вышедшего из строя электросчетчика сократится с 6 до 3 месяцев, пишут РИА Новости. Депутаты напомнили, что менять прибор должны не собственники жилья, а гарантирующий поставщик электроэнергии в многоквартирных домах или сетевая организация в частном секторе. Покупать счетчики и оплачивать его установку гражданам не нужно. Кроме того, если энергокомпания нарушит срок и не исправит это после обращения потребителя, к стоимости электроэнергии может применяться понижающий коэффициент. 12-летний школьник из Иркутской области вырастил тыкву-гиганта и победил на фестивале «Битва гигантов», пишет Лента.ру. Его овощ сорта «Атлантик-гигант» потянул на 817 килограммов. Это почти как небольшая машина. Эту тыкву парень вырастил из семечка, которое взял у подмосковного фермера-любителя. Кстати, в прошлом году его собственная тыква весом 696 килограммов установила рекорд России. Отец мальчика рассказал, что помогал сыну совсем немного. В основном строил теплицу и занимался технической частью. До этого победитель выращивал тыквы поменьше, на 37, 40 и 50 килограммов. Но в этот раз он решил взяться за дело серьезно. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Радио Ваня». «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
3: 30-12-08. Советская, 109. Код города Костромы, 49-42.
4: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Звучит легко. «Радио Ваня». Ближе и радостнее.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто как

0: Осень. Настроение зонт. Радио Ваня.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Реклама. Говорят, фундамент – это как отношения. Главное – правильно заложить. Решил строиться? Не тяни. Фундамент от Первой Свайной не подведет. Звони 500-767. Первая Свайная – надежная основа вашей стройки.
1: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
2: 30-12-08, Советская, 109. Код города Костромы, 49-42.
0: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
4: Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и ИП «Пивоваров». Костромские автобусы возвратились на маршрут после ремонта. В крупных городах России подорожала аренда квартир. Россиянка отметила 121-й день рождения. Всем привет на радио «Ваня» в студии с новостями Андрей Карлинский. Общественный транспорт в Костроме возобновил проезд по улице Сутырина, пишет «Кострома Тудей». ТГК-2 закончила реконструкцию магистральной теплосети, восстановила благоустройство и заасфальтировала проезжую часть от Индустриальной до Центральной. Теперь по улице можно ездить без объездов. Маршруты номер 2, 13 и 17 вернулись на прежнюю схему движения. В обоих направлениях они снова будут ходить по улицам Сутырина и Центральной и останавливаться на привычных остановках. Аренда квартир в крупных городах России заметно подорожала, пишет «Газета.ру». По данным аналитиков, однушки и двушки подорожали в 63 городах, а трешки в 47 из 70. Например, в Москве сильнее всего выросли цены на однокомнатные до 57 тысяч рублей в месяц. За двушку в столице в среднем просят больше 70. В Петербурге же аренда подорожала почти на 5%. Однушку там можно снять почти за 40 тысяч рублей, а двушка или трешка обойдется от 52 до 65 тысяч. По мнению экспертов, высокий спрос и цены продержатся еще пару месяцев. Старейшая жительница России Яха Хашагова из Чечни отпраздновала свой 121-й день рождения, пишет «Лента.ру». Она родилась 10 сентября 1905 года и застала правление Николая II, революцию, две мировые войны, полет Гагарина, советские годы и перестройку. Работать женщина начала рано, трудилась животноводом в овцесовхозах, там и познакомилась с мужем. Супруга она пережила на полвека, одна воспитала 6 детей и вышла на пенсию только в 82 года. У нее 20 внуков и 48 правнуков. Кстати, ее мама тоже была долгожительницей, прожила 116 лет. Если родственники соберут необходимые документы, бабушка может быть признана старейшим человеком планеты. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». Радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство – гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
3: Ювелирная улица «Приволжска».
4: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 10% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Ждем вас!
5: Скидка на анализы собственной лаборатории суммируется с другими скидками и акциями. Имеется противопоказание.
6: Окна, двери, потолки, расстрой!
7: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
6: Росстрой!
7: 770908.
8: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
10: Алло!

0: плачь, не плачь, кукла Саша, не плачь.
1: Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. 20 сентября в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
2: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
1: Реклама.
3: Страшен не ВИЧ. Страшно жить с ним и не знать об этом. Подумай о себе и близких. Сдай кровь на ВИЧ. Проверь себя. Анонимно и бесплатно. Для граждан Российской Федерации. Проспект Текстильщиков, 31А. Телефон 470718.
4: Центр инфекционных заболеваний.
5: Аромат свежих пирожков. Обеды на любой вкус. Бодрящий кофе. И любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома.
6: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом. Живи свободно. Freedom. Свобода.
7: 30-12-08. Советская, 109. Код города Костромы 49-42.
8: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
9: В Бигам неделя скидок на аккумуляторную технику. Только с 14 по 20 сентября скидка 20% на триммеры, газонокосилки, дрели, пилы и другую аккумуляторную технику. Бигам. Качество по выгодным ценам.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Ваня. Радио Ваня.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Новости. Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». В Костромской области появились семейные общежития для студентов с детьми. В России хотят увеличить число такси с детскими креслами. В Псковской области нашли пень 300 миллионов летней давности. Всем привет на радио «Ваня» в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области стартовал демографический проект «Костромская семья», пишет СМИ-44. Согласно ему, регион решил превратить два студенческих общежития в жилье для молодых семей. Ремонт уже идет в общежитии Костромского колледжа бытового сервиса и в общежитии КГУ на студенческом проезде. В колледже смогут жить 19 девушек, которые сейчас в академическом отпуске по уходу за ребенком. Право на комнату получают пары, где один из супругов учится и семья ждет малыша или уже воспитывает ребенка. В общежитии КГУ две квартиры уже готовы. Кроме того, проект включает единовременную выплату до 300 тысяч рублей молодым мамам, которые продолжают учебу. В России хотят увеличить число такси с детскими креслами, пишут РИА Новости. Также водителей будут обучать перевозить пассажиров с детьми, об этом сообщает Минтранс. В Краснодаре, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске уже идет новый эксперимент. Многодетным семьям дают скидки на поездки в такси. Если он пройдет удачно, систему субсидирования распространят на другие регионы. Кроме того, Минтранс готовит поправки в закон о такси в целом. Совсем скоро их направят на согласование. В Псковской области нашли окаменелый пень, которому около 300 миллионов лет, пишет Лента.ру. Вес окаменелости составил 15-20 килограммов. Жидпень, как говорят, вышел из эпохи первых больших растений на Земле. Возможно, он был предшественником современных сосен. Ученые еще будут изучать находку, но уже сейчас она вызывает большой интерес. Местные жители предполагают, что пень прибыл в их край около 12 тысяч лет назад. Его мог притащить огромный ледник, двигавшийся со стороны современной Финляндии или Ленинградской области. По-видимому, это не просто древность, а еще и путешественник. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама.
1: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
2: Ювелирная улица Приволжска.
3: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42-15-15. Имеются противопоказания.
4: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
1: 30-12-08, Советская, 109. Код города Костромы 49-42.
5: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать, просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Радио Ваня. В городе осень.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для...

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? Я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдерживать.

0: предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Реклама.
4: Нужен фундамент надежный и прочный, как крепкий союз в семье. Первая свайная, это точно, всегда поможет тебе. Фундамент на склоне, для бани, пристроя, фундамент с обвязкой и без. Каркасы, проекты, разумные цены. Первая свайная, время чудес.
5: Монтаж фундаментов любой сложности от первой свайной. Звони 500-767.
6: Собственный дом – это freedom, свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
7: 30-12-08. Советская 109. Код города Костромы 49-42.
8: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
9: В Бигам неделя скидок на аккумуляторную технику. Только с 14 по 20 сентября скидка 20% на триммеры, газонокосилки, дрели, пилы и другую аккумуляторную технику. Бигам. Качество по выгодным ценам.
10: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Звучит легко. «Радио Ваня». Ближе и

0: Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим».

0: FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Новости. Костромичи могут бесплатно проверить здоровье по полису ОМС. В России создали приложение, определяющее птиц по перу. Россияне стали вдвое активнее покупать книги по истории искусств. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Жители Костромы могут бесплатно проверить здоровье по полису ОМС, пишут СМИ-44. До 39 лет обследование проходит раз в 3 года, а после 40 каждый год. Работающим дают оплачиваемый выходной. В программу входят измерения роста, веса и давления, анализы крови, флюорография, ЭКГ, осмотры и онкоскрининги. При необходимости могут назначить второй этап с дополнительными исследованиями. С этого года диспансеризацию расширили. Пройти ее можно в поликлинике по месту жительства, записаться через госуслуги. В России создали приложение «Перья птиц», пишет Лента.ру. С его помощью можно узнать, какой птице принадлежит найденное перо. В приложении собрано 225 видов птиц России. Можно искать перо по цвету, например, полосатое, черное, рыжее или с металлическим блеском. А еще есть фотографии и описание птиц, а пиктограммы подскажут, где вероятнее всего найти перья – в лесу, степи, на болоте или в городе. Кроме того, для некоторых видов указаны пол и возраст. Одна из главных особенностей – приложение работает без интернета. Так что определить птицу по перу можно даже в глухом лесу. Россияне стали активнее покупать книги, связанные с осмыслением культурного и интеллектуального наследия, пишет Газета.ру. Особенно вырос интерес к российской философии. Самая популярная книга здесь – «Исповедь. В чем моя вера?» Льва Толстого. Продажи в категории «История философии» выросли на 10%, а лидером стал «Государь» о военном искусстве Никколо Макиавелли. Похожий запрос на культурный контекст виден по данным ВЦИОМ. 85% россиян могут вспомнить конкретную сцену из советского кино, а для фильмов 2000-х и новее этот показатель 49%. Главная причина, по которой сцены остаются в памяти – заложенный в них смысл. Исследователи говорят, что старое кино стало частью межпоколенческого культурного кода. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Клиенты нужны постоянно, подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
2: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+.
3: Реклама. Золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
4: Ювелирная улица «Приволжска».
5: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom. Свобода.
6: 30-12-08. Советская 109. Код города Костромы 49-42.
7: Аромат свежих пирожков. Обеды на любой вкус. Бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома.
8: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
9: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
10: Радио Ваня. Ближе и роднее.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это путь.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
3: Реклама. Аромат свежих пирожков, обеды на любой вкус, бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Теплый плед и «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме открылась четвертая модельная библиотека. В России сократится срок замены электросчетчиков. Тыква 12-летнего российского школьника победила в битве гигантов. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме открылась четвертая модельная библиотека, пишет Кострома Today. Она расположилась на базе детской юношеской библиотеки на улице Мясницкой. Для малышей здесь сделали зону с интерактивной песочницей, мягкими игровыми модулями и книжками-игрушками. Подросткам же отвели пространство с новинками литературы и настольными играми. А для взрослых появился интеллект-зал, где будут показывать кино, проводить концерты, мастер-классы, встречи клубов и курсы компьютерной грамотности. Фонд библиотеки пополнили более чем 2000

0: 1 января следующего года срок замены вышедшего из строя электросчетчика сократится с 6 до 3 месяцев, пишут РИА Новости. Депутаты напомнили, что менять прибор должны не собственники жилья, а гарантирующий поставщик электроэнергии в многоквартирных домах или сетевая организация в частном секторе. Покупать счетчики и оплачивать его установку гражданам не нужно. Кроме того, если энергокомпания нарушит срок и не исправит это после обращения потребителя, к стоимости электроэнергии может применяться понижающий коэффициент. 12-летний школьник из Иркутской области вырастил тыкву-гиганта и победил на фестивале «Битва гигантов», пишет Лента.ру. Его овощ сорта «Атлантик-гигант» потянул на 817 килограммов. Это почти как небольшая машина. Эту тыкву парень вырастил из семечка, которое взял у подмосковного фермера-любителя. Кстати, в прошлом году его собственная тыква весом 696 килограммов установила рекорд России. Отец мальчика рассказал, что помогал сыну совсем немного. В основном строил теплицу и занимался технической частью. До этого победитель выращивал тыквы поменьше, на 37, 40 и 50 килограммов. Но в этот раз он решил взяться за дело серьезно. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
1: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Осень. Настроение зонт. Радио Ваня.

0: Дай фильм.
1: Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие. Не знаю, как вы, а я лично соскучился за время минувших выходных. Сегодня понедельник, 14 сентября, да, середина первого месяца календарной осени, друзья. Предлагаю вернуться к нашей игре «Угадай фильм», пока, как говорится, чувства не остыли. Правила очень простые. Я включу отрывок из известной кинокартины. Если вспомните ее название, наберите наш телефонный номер 325-696, код города 812. В детстве я буквально зачитывался этим произведением, а потом стал засматриваться фильмом. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Предлагаю вам немедленно выйти за меня замуж.
3: На острове неудачно шутят, сэр.
2: Бывает, бывает, дорогая. Думайте, дорогая, только недолго. Не очень долго. У вас нет выбора, или я, или эта куча подонков, вы их видели. Что поделаешь, таковы суровые законы острова.
3: Да, но вы же сами их придумали.
2: Да. Лучше жить по своим законам, чем играть в чужую игру. Но это как решено?
3: Не надо.
1: Если вспомнили, как же называется этот приключенческий фильм, звоните 325-696, код города 812. Всем удачи, а победителя поощрим двумя билетами на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема 5», который расположен в ТРК «Шкиперский молл». Жду ваших звонков.
0: «Угадай фильм» на «Радио Ваня».

0: Реклама.
1: Собственный дом – это freedom, свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
0: 30 12 08. Советская 109. Код города Костромы 49-42.
2: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Ваня! Радио Ваня!

0: кипиш и яркие новинки. Биар Вольф, Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотни дней, я обернусь Фениксом.
0: Радио Ваня, ближе и роднее.

0: за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Буквально накануне 13 сентября отмечался прекрасный праздник День парикмахера. Поздравляем всех людей этой прекрасной профессии. Именно о парикмахерах наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: Согласно историческим данным, профессия парикмахера возникла во времена Древнего Египта. Они делали стрижки фараонам, ухаживали за их бородами и усами и изготавливали парики.
0: Четвертое место.
1: Королева Франции Мария Антуанетта носила прическу высотой в 91 сантиметр в течение месяца. Для создания прочности ее волосы смазывали салом.
0: Третье место.
1: Актер Джонни Депп стал популярен благодаря фильму «Эдвард. Руки-ножницы», в котором он сыграл драматическую роль парикмахера. А затем был еще и фильм под названием «Тот».
0: Второе место.
1: Самый дорогостоящий парикмахер в мире – Роберто Ферретти. Стоимость его услуг от 5 до 27 тысяч долларов.
0: Первое место.
1: Старейшим парикмахером в мире считается Энрико Манчинелли. Он продолжал стричь людей еще в день своего столетия.
0: Великолепная пятерка. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Говорят, фундамент – это как отношения. Главное – правильно заложить. Решил строиться? Не тяни. Фундамент от Первой Свайной не подведет. Звони 500-767. Первая Свайная. Надежная основа вашей стройки. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
3: Алло!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Костромские автобусы возвратились на маршрут после ремонта. В крупных городах России подорожала аренда квартир. Россиянка отметила 121-й день рождения. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. Общественный транспорт в Костроме возобновил проезд по улице Сутырина, пишет Кострома Тудей. ТГК-2 закончила реконструкцию магистральной теплосети, восстановила благоустройство и заасфальтировала проезжую часть от Индустриальной до Центральной. Теперь по улице можно ездить без объездов. Маршруты номер 2, 13 и 17 вернулись на прежнюю схему движения. В обоих направлениях они снова будут ходить по улицам Сутырина и Центральной и останавливаться на привычных остановках. Аренда квартир в крупных городах России заметно подорожала, пишет газета.ру. По данным аналитиков, однушки и двушки подорожали в 63 городах, а трешки в 47 из 70. Например, в Москве сильнее всего выросли цены на однокомнатные до 57 тысяч рублей в месяц. За двушку в столице в среднем просят больше 70. В Петербурге же аренда подорожала почти на 5%. Однушку там можно снять почти за 40 тысяч рублей, а двушка или трешка обойдется от 52 до 65 тысяч. По мнению экспертов, высокая

0: высокий спрос, и цены продержатся еще пару месяцев. Старейшая жительница России Яха Хашагова из Чечни отпраздновала свой 121-й день рождения, пишет Лента.ру. Она родилась 10 сентября 1905 года и застала правление Николая II, революцию, две мировые войны, полет Гагарина, советские годы и перестройку. Работать женщина начала рано, трудилась животноводом в овцесовхозах, там и познакомилась с мужем. Супруга она пережила на полвека, одна воспитала 6 детей и вышла на пенсию только в 82 года. У нее 20 внуков и 48 правнуков. Кстати, ее мама тоже была долгожительницей, прожила 116 лет. Если родственники соберут необходимые документы, бабушка может быть признана старейшим человеком планеты. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
1: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня!»

0: челядь. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лекс представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наша цена не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
3: Ювелирная улица Приволжска.
4: Собственный дом – это freedom, свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
0: 30-12-08. Советская, 109. Код города Костромы – 49-42.
5: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы, уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать недавно вышедшую картину, которая называется «Сыграть в ящик». У меня несколько причин было обратить внимание на этот фильм. Во-первых, потому что главные роли в картине исполнили Сэмюэль Л. Джексон и красотка Ева Грин. А режиссер Мартин Кэмпбелл, которого я знаю по двум частям франшизы о Джеймсе Бонде. И это для меня тоже было плюсом. Главный герой, которого и играет Джексон, планирует инсценировать собственную смерть, чтобы получить страховую выплату. Ничего себе, в 30 миллионов долларов. А соучастницей в этой афере становится его жена Нора. Но у нее другой план. Она хочет устранить супруга на самом деле. В общем, друзья, получилась такая черная комедия, где девушка пытается достичь своих целей с помощью любовников, а Джек, главный герой, предугадывает ее действия, как и она его. Очень много, знаете, таких многоходовочек, что я очень люблю. Фильм, как анекдот с черным юмором, вполне можно посмотреть вечером или даже фоном. Он не претендует ни на какую глубину, но скучно точно не будет. Кино на вечер. Сыграть в ящик. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: со всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Давненько что-то не обращались к так называемой милоте. Вы знаете, любовь наша к братьям меньшим не знает границ. Девушка Миранда из штата Техас решила устроить шикарный праздник в честь дня рождения своей кошки Холли. Ей, между прочим, исполнилось 15. Совсем взрослая девушка. В общем, хозяйка решила отпраздновать не просто день рождения, а, сейчас попробую выговорить, кинсеаньеру. Это такой традиционный латиноамериканский праздник, посвященный 15-летию девочек, и символизирует он переход из детства во взрослую жизнь. Ну, а я о чем говорю? Холли вполне бы могла быть довольна. Миранда позаботилась о золотом платье и короне для питомицы торте и даже о приглашенном оркестре. Кроме того, кошка приехала на торжество на Бентли, правда, игрушечном, но зато с дистанционным управлением. Но не стоит думать, что Миранда просто чудачка. Ее праздник привлек такое внимание, что женщина заодно объявила сбор средств в поддержку местного приюта для животных. Вот это, согласитесь, дорогого стоит. Благодаря неравнодушным людям удалось собрать около 3500 долларов. С днем рождения, Холли! Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.
2: Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Радио Ваня.
3: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе,

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Клиенты нужны постоянно, подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
2: Реклама.
3: Вау! Вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
4: Нет, это ювелирная улица Приволжска. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
3: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжска.
5: Ювелирная улица Приволжска.
6: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
7: 30-12-08, Советская, 109. Код города Костромы – 49-42.
8: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! «Радио Ваня» в городе «Осень».

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и ИП «Пивоваров». В Костромской области появились семейные общежития для студентов с детьми. В России хотят увеличить число такси с детскими креслами. В Псковской области нашли пень 300 миллионов летней давности. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области стартовал демографический проект «Костромская семья», пишут СМИ 44. Согласно ему, регион решил превратить два студенческих общежития в жилье для молодых семей. Ремонт уже идет в общежитии Костромского колледжа бытового сервиса и в общежитии КГУ на студенческом проезде. В колледже смогут жить 19 девушек, которые сейчас в академическом отпуске по уходу за ребенком. Право на комнату получают пары, где один из супругов учится и семья ждет малыша или уже воспитывает ребенка. В общежитии КГУ две квартиры уже готовы. Кроме того, проект включает единовременную выплату до 300 тысяч рублей молодым мамам, которые продолжают учебу. В России хотят увеличить число такси с детскими креслами, пишут РИА Новости. Также водителей будут обучать перевозить пассажиров с детьми, об этом сообщает Минтранс. В Краснодаре, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске уже идет новый эксперимент. Многодетным семьям дают скидки на поездки в такси. Если он пройдет удачно, систему субсидирования распространят на другие регионы. Кроме того, Минтранс готовит поправки в закон о такси в целом. Совсем скоро их направят на согласование. В Псковской области нашли окаменелый пень, которому около 300 миллионов лет, пишет Лента.ру. Вес окаменелости составил 15-20 килограммов. Этот пень, как говорят, вышел из эпохи первых больших растений на Земле. Возможно, он был предшественником современных сосен. Ученые еще будут изучать находку, но уже сейчас она вызывает большой интерес. Местные жители предполагают, что пень прибыл в их край около 12 тысяч лет назад. Его мог притащить огромный ледник, двигавшийся со стороны современной Финляндии или Ленинградской области. По-видимому, это не просто древность, а еще и путешественник. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации и радио.

0: Ваня.
1: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
2: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Любовь зарядила дожди-пистолеты. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на Радио Ваня. Радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама.

0: вас на МРТ. Новый аппарат. Телефон 49-42-42-15-15. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
2: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
1: Росстрой.
2: 770908.
3: А

0: Ты на Кострома концерт.
1: 18+. О, Иваново концерт. ОГРН 111-370-21-5074. Ивановская область, город Иваново, улица Ватуйна, дом 4.
2: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источник ИАС Радар ООО «Автостат». Подробности в дилерском центре «Автотрейд» на 2 Волжской, 4. Телефон 633-013.
3: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть... Хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь? Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
3: Здравствуйте, Ксения.
4: Привет, классно выглядишь.
3: Я знаю, спасибо.
2: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
3: Что расскажу?

0: один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Накануне певицу Леди Гагу заметили на прогулке с ребенком. Вместе с ней был ее возлюбленный Майкл Полански. Новости о первом ребенке популярной певицы быстро разлетелись по всему миру. Сейчас количество упоминаний уже превысили 1 миллион 700 тысяч. Такие показатели обычно фиксируются во время чемпионата мира по футболу. Папарацци заметили артистку в Северной Калифорнии. На кадрах видно, как Леди Гага несет младенца в слинге. Пол, имя и точная дата рождения ребенка на данный момент остаются в секрете, так как пара придерживается конфиденциальности. Появление малыша лишь подогрело слухи о возможной тайной свадьбе артистки. Ранее в прессе активно обсуждали внезапное исчезновение певицы из публичного поля. На протяжении месяца о ней не было никаких новостей. Источники Daily Mail предполагали, что за это время звезда могла выйти замуж за Майкла Полански и провести медовый месяц. Сама певица неоднократно признавалась, что после 40 лет ее приоритетом становится создание полноценной семьи.
0: Звездный час. Ваня, Ваня. Радио Ваня.

и яркие новинки. Хабиб, моя малышка. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Британский актер Том Холланд, известный по роли Питера Паркера, Человека-паука в киновселенной Марвел, признан самым кассовым актером всех времен. Он стал одним из самых молодых обладателей этого титула. Холланду всего 30 лет. Такого результата актер достиг благодаря впечатляющим мировым сборам двух хитов проката. Четвертой части франшизы о супергерое Человек-паук «Новый день» и голливудской экранизации поэмы древнегреческого поэта Гомера «Одиссея». Оба фильма продолжаются собирать зрителей спустя несколько месяцев после премьеры. Примечательно, что в рейтинге Холланд обошел двух американских актрис и своих коллег по киновселенной Марвел. Зои Салдану, сыгравшую Гамору в «Стражах Галактики», и Скарлетт Йоханссон, исполнительницу роли Наташи Романов «Черной вдовы». По информации, теперь актрисы занимают второе и третье места соответственно. Примечательно, что Том Холланд прилично заработал на совместном проекте Marvel и Sony. По слухам, он получил чек на $20 миллионов с дополнительными бонусами от проката, а его общий доход составил более $100 миллионов.

0: По внешнему виду человека невозможно определить, болен он или не болен ВИЧ-инфекцией. Узнать это можно только одним способом – сдать анализ крови на ВИЧ. Проверь, сделай это прямо сейчас. Кострома, проспект Ясильчиков, 31А, телефон 47-07-18.
1: Центр инфекционных заболеваний.
2: Нужен фундамент надежный и прочный, как крепкий союз в семье. Первая свайная, это точно, всегда поможет тебе. Фундамент на склоне, для бани, пристроя. Фундамент с обвязкой и без. Каркасы, проекты, разумные цены. Первая свайная, время чудес.
3: Монтаж фундаментов любой сложности от первой свайной. Звони 500-767.
4: Собственный дом – это freedom, свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
5: 30-12-08, Советская, 109. Код города Костромы, 49-42.
3: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
6: В Бигам неделя скидок на аккумуляторную технику. Только с 14 по 20 сентября скидка 20% на триммеры, газонокосилки, дрели, пилы и другую аккумуляторную технику. Бигам. Качество по выгодным ценам.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Радио Ваня. Твой. Этой осенью.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа «Ювелирная улица Приволжска». Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «Пепи-Воваров». Костромичи могут бесплатно проверить здоровье по полису ОМС. В России создали приложение, определяющее птиц по перу. Россияне стали вдвое активнее покупать книги по истории искусств. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. Жители Костромы могут бесплатно проверить здоровье по полису ОМС, пишут СМИ-44. До 39 лет обследования проходят раз в 3 года, а после 40 – каждый год. Работающим дают оплачиваемый выходной. В программу входят измерения роста, веса и давления, анализы крови, флюорография, ЭКГ, осмотры и онкоскрининги. При необходимости могут назначить второй этап с дополнительными исследованиями. С этого года диспансеризацию расширили. Пройти ее можно в поликлинике по месту жительства, записаться через госуслуги. В России создали приложение «Перья птиц», пишет Лента.ру. С его помощью можно узнать, какой птице принадлежит найденное перо. В приложении собрано 225 видов птиц России. Можно искать перо по цвету, например, полосатое, черное, рыжее или с металлическим блеском. А еще есть фотографии и описание птиц, а пиктограммы подскажут, где вероятнее всего найти перья – в лесу, степи, на болоте или в городе. Кроме того, для некоторых видов указаны пол и возраст. Одна из главных особенностей – приложение работает без интернета. Так что определить птицу по перу можно даже в глухом лесу. Россияне стали активнее покупать книги, связанные с осмыслением культурного и интеллектуального наследия, пишет Газета.ру. Особенно вырос интерес к российской философии. Самая популярная книга здесь – «Исповедь. В чем моя вера?» Льва Толстого. Продажи в категории «История философии» выросли на 10%, а лидером стал «Государь» о военном искусстве Никола Макиавелли. Похожий запрос на культурный контекст виден и по данным ВЦИОМ. 85% россиян могут вспомнить конкретную сцену из советского кино, а для фильмов 2000-х и новее этот показатель 49%. Главная причина, по которой сцены остаются в памяти, заложенный в них смысл. Исследователи говорят, что старое кино стало частью межпоколенческого культурного кода. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для

0: Подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
1: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: своего.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Клиенты нужны постоянно, подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
4: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
7: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 10% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Ждем вас!
8: Скидка на анализы собственной лаборатории суммируется с другими скидками и акциями. Имеется противопоказание.
9: Отменяйте планы на 24 сентября. Хотя нет, теперь это и есть план. В Костроме большой концерт команды высшей лиги КВН «Ровеньки». В 7 вечера живой юмор, любимые номера и новые шутки. Билеты на Кострома концерт.
10: 18+. О, Иваново концерт. ОГРН 111-370-201-5074. Ивановская область, город Иваново, улица Ватуйна, дом 4.
11: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источник ИАС Радар ООО «Автостат». Подробности в дилерском центре «Автотрейд» на 2 Волжской 4. Телефон 633-013.
12: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
13: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
14: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Копенгагене будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 19 градусов, но весь день там обещают дожди. Надеюсь, у местных жителей найдутся дождевики. Что же, но в Костроме дожди не обещают. Днем температура воздуха составит плюс 17, а ночью до плюс 8 градусов. Ветер северный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 58%, согласно сервису Яндекс.Погода.
15: Радио Ваня. Отличная погода.
16: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Буквально накануне, 13 сентября, отмечался прекрасный праздник «День парикмахера». Поздравляем всех людей этой прекрасной профессии! Именно о парикмахерах наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: Согласно историческим данным, профессия парикмахера возникла во времена Древнего Египта. Они делали стрижки фараонам, ухаживали за их бородами и усами и изготавливали парики.
0: Четвертое место.
1: Королева Франции Мария Антуанетта носила прическу высотой в 91 сантиметр в течение месяца. Для создания прочности ее волосы смазывали салом.
0: Третье место.
1: Актер Джонни Депп стал популярен благодаря фильму «Эдвард. Руки-ножницы», в котором он сыграл драматическую роль парикмахера. А затем был еще и фильм под названием «Тот».
0: Второе место.
1: Самый дорогостоящий парикмахер в мире – Роберто Ферретти. Стоимость его услуг от 5 до 27 тысяч долларов.
0: Первое место.
1: Старейшим парикмахером в мире считается Энрико Манчинелли. Он продолжал стричь людей еще в день своего столетия.
0: Великолепная пятерка. Ваня. Радио Ваня.

0: всех. Признайся, что любишь. Любишь, любишь. Ушами. Радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Наша безграничная любовь к близким может способствовать самому настоящему мировому рекорду. Врач скорой помощи Стивен принял участие в ежегодном забеге, который проходит в его родном Кливленде. При этом отец семейства бежал положенную милю не в одиночестве, а в компании годовалой дочки Блейк. Он толкал перед собой коляску с малышкой. И несказанно удивился, когда выяснил, что пробежал дистанцию за 4 минуты и 17 секунд. И это мировой рекорд по бегу с детской коляской. Мужчина, конечно, радуется и гордится, хотя признается, что не мечтал ни о каких достижениях. В этот день он просто хотел весело провести время с дочкой. Особенно Стивен даже и не тренировался перед мероприятием, лишь раз пробежался, толкая коляску с Блейк, чтобы убедиться, что девочке будет комфортно и не страшно ехать на такой скорости. Когда не думаешь о рекордах, они всегда случаются. Друзья мои, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шоу.

объяснительный. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того,

0: привет.
1: Реклама.
2: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
3: Ювелирная улица Приволжска.
4: Страшен не ВИЧ, страшно жить с ним и не знать об этом. Подумай о себе и близких. Сдай кровь на ВИЧ. Проверь себя. Анонимно и бесплатно для граждан Российской Федерации. Проспект Текстильщиков, 31А. Телефон 470718.
5: Центр инфекционных заболеваний.
6: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
7: В Бигам неделя скидок на аккумуляторную технику. Только с 14 по 20 сентября скидка 20% на триммеры, газонокосилки, дрели, пилы и другую аккумуляторную технику. Бигам. Качество по выгодным ценам.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло.
9: Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ваня. Ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: Совет директоров Банка России оставил ключевую ставку на уровне 14%. Минпросвещение запустило линию психологической помощи «Школа доверия». Стилист и телеведущий назвал самую модную обувь на осень. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Совет директоров Банка России на заседании, которое состоялось 11 сентября, оставил ключевую ставку на уровне 14%, как указано в сообщении регулятора. Это решение является первым из сохраненных без изменений с апреля 2025 года, поскольку до этого времени Банк России на протяжении года последовательно смягчал денежно-кредитные условия. С июня 2025 года по июль 2026 проводилось 10 заседаний, каждое из которых завершалось снижением ставки. В Банке России заявили, что возможности для снижения ключевой ставки ограничены. В августе наблюдалось снижение инфляции, но в первой половине сентября цены вновь поднялись на 0,05% за 7 дней. В годовом выражении инфляция составила 6,29%, при целевом уровне Центробанка в 4%. Заключительные оценки инфляции за июль показали увеличение базовой инфляции, передает РБК. Минпросвещение Российской Федерации запустило линию психологической помощи «Школа доверия» для поддержки в решении проблемных ситуаций в российских школах, сообщили в пресс-службе ведомства. Министерство просвещения Российской Федерации 11 сентября запустило линию психологической помощи «Школа доверия» по единому бесплатному номеру 8 800 707 0201. Школьники, их родители и учителя смогут сообщать о любых проблемных ситуациях, возникающих в образовательных организациях, говорится в сообщении. Круглосуточная линия организована на базе Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи в системе образования России Московского государственного психолого-педагогического университета. И в завершении выпуска стилист и телеведущий Александр Рогов назвал самую модную обувь на осень для россиян. Информацию он разместил в своем телеграм-канале, который насчитывает 190 тысяч человек. Так, по словам Рогова, речь идет о резиновых сапогах, которые в наступившем сезоне вновь вернули свою актуальность. Высокие сапоги он посоветовал сочетать с широкими костюмными или спортивными брюками, заправленными в них. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+. Реклама.
3: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
4: Собственный дом – это freedom, свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
5: 30-12-08, Советская, 109. Код города Костромы – 49-42.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
7: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Копенгагене будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 19 градусов, но весь день там обещают дожди. Надеюсь, у местных жителей найдутся дождевики. Что же, ну а в Костроме дожди не обещают. Днем температура воздуха составит плюс 17, а ночью до плюс 8 градусов. Ветер северный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 58%, согласно сервису Яндекс.Погода.
2: Радио Ваня. Отличная погода.
6: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи, что я не...

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать недавно вышедшую картину, которая называется «Сыграть в ящик». У меня несколько причин было обратить внимание на этот фильм. Во-первых, потому что главные роли в картине исполнили Сэмюэль Л. Джексон и красотка Ева Грин. А режиссер Мартин Кэмпбелл, которого я знаю по двум частям франшизы о Джеймсе Бонде. И это для меня тоже было плюсом. Главный герой, которого и играет Джексон, планирует инсценировать собственную смерть, чтобы получить страховую выплату. Ничего себе, в 30 миллионов долларов. А соучастницей в этой афере становится его жена Нора. Но у нее другой план. Она хочет устранить супруга на самом деле. В общем, друзья, получилась такая черная комедия, где девушка пытается достичь своих целей с помощью любовников, а Джек, главный герой, предугадывает ее действия, как и она его. Очень много, знаете, таких многоходовочек, что я очень люблю. Фильм, как анекдот с черным юмором, вполне можно посмотреть вечером или даже фоном. Он не претендует ни на какую глубину, но скучно точно не будет. Кино на вечер. Сыграть в ящик. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: день со всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Давненько что-то не обращались к так называемой милоте. Вы знаете, любовь наша к братьям меньшим не знает границ. Девушка Миранда из штата Техас решила устроить шикарный праздник в честь дня рождения своей кошки Холли. Ей, между прочим, исполнилось 15. Совсем взрослая девушка. В общем, хозяйка решила отпраздновать не просто день рождения, а, сейчас попробую выговорить, кинсеаньеру. Это такой традиционный латиноамериканский праздник, посвященный 15-летию девочек, и символизирует он переход из детства во взрослую жизнь. Ну, а я о чем говорю? Холли вполне бы могла быть довольна. Миранда позаботилась о золотом платье и короне для питомицы, торте и даже о приглашенном оркестре. Кроме того, кошка приехала на торжество на Бентли. Правда, игрушечном, но зато с дистанционным управлением. Но не стоит думать, что Миранда просто чудачка. Ее праздник привлек такое внимание, что женщина заодно объявила сбор средств в поддержку местного приюта для животных. Вот это, согласитесь, дорогого стоит. Благодаря неравнодушным людям удалось собрать около 3 500 долларов. С днем рождения, Холли! Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 198-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
4: Ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа — ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радио Ваня. Новости.
2: Российский банковский сектор перешел к режиму тотальной прозрачности оборота наличных. Аэрофлот подвел итоги летнего сезона 2026. Объявление о продаже особняка американского актера Стивена Сигала на Рублевке снято с сайта Циан. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Российский банковский сектор перешел к режиму тотальной прозрачности оборота наличных в ответ на отток безналичного капитала. Центральный банк утвердил жесткие методические рекомендации, обязавшие службы финмониторинга отслеживать каждый шаг граждан при работе с купюрами, сообщает агентство Data.ru. В первую очередь под удар попадают граждане, возвращающие крупные суммы на счета. Банки обязаны превентивно блокировать зачисления свыше 5 миллионов рублей за месяц или серию из 10 операций по 100 тысяч рублей. Для разблокировки придется предоставить договоры купли-продажи недвижимости, свидетельство о наследстве или справки о страховых выплатах. Аэрофлот подвел итоги летнего сезона 2026. Аэрофлот, Россия и Победа перевезли с июня по август 16 миллионов 400 тысяч пассажиров, что соответствует уровню лета 2025-го. Из них на собственных рейсах Аэрофлота перевезено 8 миллионов 600 тысяч пассажиров. В топ-10 городов по популярности вошли Москва – более 9 миллионов, Санкт-Петербург – более 2 миллионов 200 тысяч. Далее следует Сочи, Калининград, Красноярск, Екатеринбург, Владивосток, Краснодар, Казань и Минеральные воды. Перевозчик также назвал топ-5 российских направлений по количеству перевезенных пассажиров на рейсах Москва-Санкт-Петербург-Москва, Москва-Калининград-Москва, Москва-Сочи-Москва, Москва-Владивосток-Москва и Москва-Хабаровск-Москва. И в завершении выпуска. Объявление о продаже особняка американского актера Стивена Сигала на Рублевке снято с сайта Циан, сообщает ТАСС. Подмосковный объект актера расположен в закрытом клубном поселке на Рублево-Успенском шоссе и включает основной дом площадью около 500 квадратных метров, гостевой коттедж с баней, гараж и беседку-барбекю. Изначально в январе 26 года актер планировал выручить за недвижимость 700 миллионов рублей, однако позже он был вынужден снизить цену на 50 миллионов из-за отсутствия спроса. При этом официально факт продажи или снятия по инициативе владельца не подтвержден. Один из риэлторов подчеркнул агентству, что у них нет данных о том, что сделка закрыта. Согласно другой версии, распространенной в ряде изданий, Стивен Сигал перевел продажу в закрытый формат. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство – гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
3: Реклама. Золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
4: Ювелирная улица Приволжска.
5: Собственный дом – это freedom, свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
6: 30 12 08. Советская 109. Код города Костромы 49-42.
7: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
8: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Копенгагене будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 19 градусов, но весь день там обещают дожди. Надеюсь, у местных жителей найдутся дождевики. Что же, ну а в Костроме дожди не обещают. Днем температура воздуха составит плюс 17, а ночью до плюс 8 градусов. Ветер северный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 58%, согласно сервису Яндекс.Погода.
2: Радио Ваня. Отличная погода.
9: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Говорят, фундамент – это как отношения. Главное – правильно заложить. Решил строиться? Не тяни. Фундамент от Первой Свайной не подведет. Звони 500-767. Первая Свайная. Надежная основа вашей стройки. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. «Радио Ваня». Встречай осень!
3: Сколько можно искать?

0: Петербурга до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Я так привыкла жить одним тобой.

0: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наша цена не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
3: Алло!

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Вау! Вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
1: Нет, это ювелирная улица Приволжская. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
0: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжская.
2: Ювелирная улица Приволжская.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
4: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь один.

гулял с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
1: Ювелирная улица «Приволжска».
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: и яркие новинки. Биар Вольф, Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударит царство теней, я обернусь Фениксом.
0: Радио Ваня, ближе и роднее.

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: радио Ваня.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем. Воздухом

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Осень. Настроение зонт. Радио Ваня.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Почему день? Почему солнце свет? Как поверить в мир?

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: Радио Ваня.
1: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь, не плачь, не плачь.

ты любишь. На радио Ваня.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L-FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Ваня, Ваня. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!